0: Ну, Надь, васаби, два дня нас не было, да? Ну, доброе утро всем, кто включил сейчас нашу радиостанцию Energy FM. Да, с вами я, Антон Павлов, и Мурат Саундов. Сегодня вновь у нас мужской вот такой дуэт. Сегодня будем с вами просто на лайте хулиганить, болтать на какую-нибудь тему, хотя уже мы тему с Муратом выбрали. И также, конечно, будем с вами играть и разыгрывать даже два пригласительных на вечеринку 90-х в стиле 90-х Евроденс, которая пройдет 7 августа, уже вот совсем скоро. Так что, друзья, пишите свои смски, можете также передавать привет своим близким. Будут у нас шутки, шуток будет очень много, потому что все-таки, опять же таки, у нас мужской дуэт, мы решили брать больше такие лайтовые темы. И вообще просто не напрягаться вместе с вами, друзья. А вы самое главное, слушайте Energy FM, не переключайтесь. И у нас будет и гороскоп, и приметы. В общем, все, что вы хотите, все, что пожелаете. Также будет игра, скорее всего, слова жуют. И вы можете будет не только писать нам по номеру WhatsApp 8-700-107-10-22, но и, возможно, вам придется дозвониться 296-50-05, чтобы выиграть эти два пригласительных билета. Так, ну что ж, вы готовы? Надеюсь, конечно, уже готовы. И мы начинаем по классике с гороскопа. Мура, ты готов?
1: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать
0: Мура,
1: свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
2: От Азаровой и Павлова.
0: Ты готов?
3: Да, готов.
0: Ну тогда поехали. Начинаем по классике с овнов. Да, ребят, кстати, хочу всех обрадовать, онлайн-вещание у нас восстановили, так что присоединяйтесь, можете слушать нас с помощью интернет-сайта energyfm.kz. И, конечно же, вот сейчас я в ТикТоке, кому интересно, можете заходить, мы с Мурой будем тоже его вести, так, чтобы было интересно. Павлов, Антон, Васаби. Итак, поехали. Овны, сегодня лучше не распыляться на десятки задач. Если сосредоточитесь на самом важном, узнаете гораздо больше, чем рассчитывали.
4: Тельцы, день благоприятен для финансовых вопросов и домашних дел. Не бойтесь отказаться от того, что давно перестало приносить пользу.
0: Близнецы, общение откроет перед вами новые возможности. Случайный разговор может подарить интересную идею или полезное знакомство.
4: Раки, прислушайтесь к своей интуиции. Сегодня она особенно точна. Вечер идеально подойдет для отдыха и общения с близкими.
0: Львы, ваше настроение способно зарядить окружающих позитивом. Отличный день, чтобы проявить инициативу и показать свои сильные стороны.
4: Девы, не торопите события. Терпение сегодня станет вашим главным преимуществом. Внимание к деталям поможет избежать досадных ошибок.
0: Весы, хорошее время для примирения, переговоров и поиска компромиссов. День подарит шанс укрепить важные отношения.
4: Скорпионы. Энергия будет достаточно для решения даже сложных вопросов. Главное не тратить силы на пустые споры и чужие эмоции.
0: Стрельцы. Сегодня удача благоволит тем, кто готов действовать. Новые впечатления и неожиданные предложения могут оказаться весьма перспективными.
4: Козероги. Практичный подход принесет отличные результаты. Не откладывайте важные разговоры, они пройдут спокойнее, чем вы ожидаете.
0: Водолеи, ваши нестандартные идеи найдут поддержку. День подходит для творчества, экспериментов и планирования будущих проектов.
4: И рыбы, позвольте себе немного снизить темп и восстановить силы. Спокойствие и уверенность помогут принять правильное решение в важном вопросе.
0: Да, друзья, сегодня мы взяли вот такую тему с Муратом. В каком возрасте, по вашему мнению, лучше всего вступать в отношения? И почему? В общем, рассказывайте свое мнение, пишите нам по номеру WhatsApp 8-700-107-10-22. Мы ждем ваших сообщений и рассказывайте свои истории, также почему и зачем. То есть, нужно в каком возрасте вступать в отношения. Пишите 8-700-107-10-22. Ну а мы продолжаем дальше музыка.

0: Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
1: Да, звучим по-летнему. Это Васаби с Павловым и Саундовым.
2: Да, потом поставишь.
1: Сейчас, пойди секундочку. Да, вот, и сегодня, друзья, мы с вами говорим на тему. Тема такая: в каком возрасте, по вашему мнению, лучше вступать в отношения и почему? Пишите свои истории 8-700-107-10-22. Да, и помимо того, что мы поиграем с вами, мы еще разыграем два пригласительных на вечеринку «It's My Life». Вечеринка 90-х в стиле Евроденс. Только хиты 90-х, где будет ведущий Булат Муратбеков, диджей Лима. 7 августа состоится это мероприятие. Самый лучший ватсапер от нас тоже получит два пригласительных на эту тусовку. В общем, пишите, поздравляйте своих близких, передавайте приветы, ну и пишите по теме. Итак, перейдем к вашим сообщениям. Так, доброе утро, Васаби Шоу. Думаю, лучшие отношения начинаются после 25. Уже понимаешь, чего хочется от жизни. Так, дальше. Привет, Мурат и Антон. Привет, любимое радио. Где Эльвира? Эльвира у нас в Майами улетела. Любовь возраста не спрашивает. Если встретил своего человека, неважно, 20 вам или 40. Так, дальше. Всем доброе утро. Я за отношения после 30. Меньше эмоций, больше здравого смысла. Так, вот пишут, дождались. Да, Васаби Шоу вновь опять в эфире. Так,
2: дождались.
1: Да, с добрым утром, Джиги. Куда пропали на 2 дня, где хозяйка? Хозяйка в Майами, больше не задавайте таких вопросов. Пропали, приболели, вот сейчас опять в строю. Так, дальше. Привет, Энерджи. Лучше всего начинать отношения тогда, когда научился уважать себя. Ну, вот тоже интересный ответ, да, такой. И я хочу поздравить Руслана с днем рождения. У него вот вчера был день рождения тоже. Вот. Да, конечно, друзья, пишите, поздравляйте своих близких, передавайте привет. И, Руслан, поздравляю тебя. Желаю тебе всего прекрасного, чтобы у тебя все сбылось. С днем рождения. Так, дальше переходим к вашим сообщениям. Привет, Энерджи. Лучше всего начинать отношения. Так, мне кажется, в 20-22 года вместе расти — это очень здорово, пишет нам Адильжан. Так, угу. Доброе утро, вот еще. Мы познакомились в 19. Вместе уже 15 лет, возраст не главное. Друзья, пишите вы, что вы считаете, в каком возрасте лучше всего вступать в отношения и почему? Делитесь своими историями. Самый лучший, интересный ватсапер будет у нас вознагражден 2 пригласительными на суперскую вечеринку «It's My Life» в стиле 90-х, в стиле Евроденс, которая пройдет уже 7 августа. Так что, друзья, пишите, будьте участными и не переключайтесь, потому что дальше, конечно же, порция самой шикарной музыки на Energy FM. Поехали!
0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».

0: Energy FM diye jarnama.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и...

артист музыкального и драматического театра. Для тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой

0: Новости. На дворе лето, и ты слушаешь Васаби.
1: Да, я бы сказал, даже много хороших новостей. И еще самая шикарная музыка. Также вы можете еще наблюдать нас с Муратом с помощью ТикТока Павлов Антон Васаби. Сможете слушать с помощью сайта energyfm.kz. В общем, все удовольствия. Да, друзья, я напомню, что сегодня мы с вами задаемся вопросом, в каком возрасте лучше вступать в отношения и почему. И также я вам говорю, вы можете приветы передавать, поздравления своим близким. Так вот, просят меня мой очень хороший товарищ: поздравь мою дочь Мильцеву Софию с днем рождения, 18 лет ей. С 18-летием тебя, София, это очень шикарный возраст. Мы поздравляем тебя, поздравляет твой папа, мама, поздравляет Energy FM. Будь самой замечательной девушкой, я не знаю, всех тебе высот добиться, дерзай, у тебя сейчас все должно получаться, потому что в таком возрасте все всегда получается. Так, и, конечно же, я поздравляю твоих родителей, это в первую очередь и их тоже праздник. Так, вот пишут: привет, Energy FM, привет моему Чингисхану от Дианы. Конечно, Чингисхан, привет тебе от Дианы. Возраст – это опыт, а не ограничение. Так, вот пишут короткое сообщение: жги. Так, привет, Васаби Шоу, Антон Павлов и Мурат Саундов. Как у вас дела, как настроение, все шикарно, спасибо. Я думаю, что самые лучшие отношения после 40 лет, пишет нам Рифат. Да, друзья, я напомню, что сегодня мы для вас разыграем два пригласительных на вечеринку It's My Life. Вечеринка 90-х в стиле Евроденс. Вот так она пройдет уже совсем скоро, 7 августа. Так, я хочу передать привет своему другу Игорю Марксу. Да, так, дальше. Доброе утро. Лучшее время для начала отношений не конкретный возраст, а эмоциональная готовность. Но для первых серьезных отношений примерно с 18 до 25 лет. В этом возрасте человек обычно лучше понимает себя, умеет брать ответственность, уважать границы и строить доверительные отношения. При этом не стоит забывать о возрасте. 16 – первая любовь. Это тоже очень прекрасная пора. Возраст после 40 – это жизненный опыт, который тоже помогает хорошему союзу. Так что для отношений каждый возраст по-своему хорош. Ну да, в общем, замечательные отношения. Да, я понимаю, о чем вы говорите, да. То есть всегда можно построить отношения, но все-таки в каком возрасте строить их так, чтобы больше не было каких-то разрывов, да, чтобы у вас это было раз и навсегда. Так, идем дальше. Так. Ваше сообщение. Доброе утро. Так, привет из Алматы. А вот, ну, мы все как бы, да. Кстати, вот еще из города Актау нам привет передают. Актау вам тоже. Привет из Алматы. Думаю, сначала нужно встать на ноги, а потом строить отношения, пишет нам Берег. Так. Привет, Васаби. Лучше позже, чем ради галочки. Ну, тоже совершенно верно. Я считаю, что нужно как бы... Я не знаю, что считаю. Вообще, как бы я уже, у меня третий брак, насколько знают мои слушатели, да. Я думаю, что возраст, он вообще для отношений любой подходящий. Просто иногда бывают трудные времена, которые все-таки разрушают эти отношения. Вот что самое интересное. Да, и вот эти вот, главное вместе переживать вот эти кризисы какие-то, возраста, кризисы в браке, потому что, ну вот, как говорят, 5-10 лет, что там еще? Вот у меня как раз сейчас 10 лет, чувствую, не за горами. Либо четвертый раз. Доброе утро, я за 25+. До этого хотелось свободы, сейчас хочется семьи. Соглашусь. И вот пишут: виновата всегда теща, да. И... Антоха, давай жги уже шутки. Ну хорошо, ребят, пожалуйста. Вас не пугает мой тон? Ну что вы, по сравнению с вашим рылом.

Любовь делает человека чище. По крайней мере, заставляет мыться, бриться и стирать носки. И еще. В счастливой семье муж должен принимать решения, а жена говорить, какие. Вот это точно. Друзья, а вы пишите нам по номеру WhatsApp 8-700-107-10-22, в каком возрасте, по-вашему, стоит вступать в отношения и почему?

0: Energy FM Дежарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Васаби в ритме лета.
2: Да, васаби в ритме лета, ну а мы продолжаем сегодня. Ребят, вот я хочу всем сказать спасибо, кто активен, кто пишет смс не только по теме, но и вообще просто нам пишет, вот кто подписывается на меня в ТикТоке, Павлов Антон Васаби, кто смотрит там, тоже вам огромный привет. Сегодня у нас тема, мы обсуждаем тему такую. В каком возрасте, по вашему мнению, лучше всего вступать в отношения и почему? Здравствуйте, Васаби Шоу. Когда я вас слушаю, наполняюсь энергией и хочу поздравить свою прекрасную жену с праздником. Вчера было 11-летие нашей совместной жизни. Я считаю, надо вступать в серьезные отношения, как встретил своего человека. Возраст не важен. Да, с одной стороны, я согласен, но, знаете, всегда бывают же еще какие-то во время вашей какой-то жизни, продолжение вашей семейной жизни, всякие трудности, которые и разрушают, в принципе. Вот Юлия пишет, никаких отношений не надо и ни в каком возрасте. Так, дальше. Всем привет, любимая Васаби. Вообще нет определенного возраста, чтобы начинать отношения, они у всех разные. Но каждое отношение – это опыт. А так, самое четкое 30+. Всем добра и хорошего дня. Вот что самое интересное, мне вот кажется, да, Мурат, может, поддержишь, у каждого вообще свой возраст идеальный, да, для вступления в отношения, и иногда, мне кажется, ты даже сам не знаешь, когда он наступит.
3: Да.
2: Да. Бывает такое вообще, что «мама, не горюй!» Зачем, говорят, вот вообще вступать в отношения? Доброе утро, Васаби. В отношения лучше вступать, как только достиг половой зрелости, а дальше как получится, пишет Рахим. Дальше. Доброе утро, Васаби. Нужно вступать в отношения в 20 лет, когда молод и полон сил. Хорошего дня. Хочу принять участие в конкурсе. Что нужно делать? Айгуль, чтобы принять участие в конкурсе, нужно, во-первых, написать либо какое-то уникальное, суперское сообщение нам на WhatsApp, чтобы быть уникальным и выиграть номинацию «Лучший WhatsApp-ер», либо дозвониться нам по номеру телефона уже вот совсем скоро, 296-5005, и поиграть с нами в игру «Слава Жуй». Да, можете, в принципе, звонить после, вот знаете, нет, мы сейчас уйдем на музыкальную паузу, после чего вы можете позвонить, да, мне кажется?
3: Да.
2: Да. Вот, 296-50-05, код города Алматы, 727. Я женился в 21, была квартира своя уже, и я ни о чем не жалею. У меня прекрасная жена, Сания, чудесная четверо детей, Адия, Айбике, Мухаммад, Мариам. Все зависит от психологической зрелости, и если человек чувствует, что она... или он, тот человек, не тормози. А если она любит, то она не посмотрит на твое состояние, и вы будете вместе добиваться всего вдвоем. Сания, я тебя люблю, твой любящий муж Мади. Шикарное сообщение, Мади, но вы уже у нас супер выиграли в подарок два пригласительных на вечеринку Евроденс. И вам уже их, кстати, отправили. Так, наибодрейшего утра, ребята. Мне кажется, лучший возраст для вступления в серьезные отношения – это когда перестаешь слушать маму и ее советы в этих делах амурных. Друзья, пишите вы, по вашему мнению, в каком возрасте нужно вступать в отношения. 8-700-107-10-22. И не забывайте, что совсем скоро мы разыграем два пригласительных на вечеринку «It's My Life» в стиле «Евроденс».

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Да, летний режим, летний вайб. Мура, как там у нас, есть звоночек?
2: Пока нет, звоните.
1: Друзья, 296-5005, если кто-то захочет с нами поговорить, поболтать, пишите, ой, точнее, звоните, код города Алматы 727-296-5005, и мы разыграем для вас, прошу прощения, кашель тайм, два пригласительных на вечеринку It's My Life, вечеринка 90-х в стиле Евроденс. Только хиты 90-х. Диджей Лима и ведущий Булат Муратбеков. Доброе утро, у нас есть звоночек.
3: Доброе утро.
1: Да, отключаю у себя, отключаю у себя приемник.
3: Все, да. Отключил.
1: Как зовут тебя?
3: Павел меня зовут.
1: Павел, доброе утро. Как у тебя настроение?
3: Да. Отлично, отлично.
1: Так, Павел, да, расскажи, пожалуйста, давай сначала по... Так, о, сорвался у нас звоночек. Ребят, звоните 296-5005, код города Алматы 727. Мы ждем вашего звонка и для того, чтобы поиграть в игру «Слава жуй». Я напомню, что сегодня мы говорим с вами по теме. Тема у нас такая: в каком возрасте вступать лучшие отношения, по вашему мнению? Доброе утро!
4: Доброе утро!
1: Представься, дружище.
4: Меня зовут Шакир.
1: Шакир, доброе утро, как настроение?
4: Замечательное.
1: Вот, я так вижу. Шакир, да, ты написал, амнистия была.
4: Да.
1: Да, Шакир, как, в каком ты, как ты считаешь, в каком возрасте лучше всего вступать в отношения?
4: Ну, мне кажется, надо в зрелом.
1: В зрелом.
4: 27.
1: Лет 27. Хорошо, я, давай, у нас тут осталось немножко время до конца, первого часа. Давай с тобой поиграем вот в эту игру.
5: Когда ем, я глухнем. С набитым ртом мне говорят, жуй. Непонятно абсолютно всем. Те, кто разберут, победят. Слова жуй.
1: Да, игра «Слава жуй». Ты знаешь, Шакир, как в нее играть? Сейчас я буду тебе нажевывать, да, своим непонятным говором 10 супергероев. Тебе нужно просто назвать их и все, и выиграть два пригласительных на вечеринку It's My Life. Готов?
4: Да, давай,
1: Who will win? Супермен. Да. Вейтмен. Вейтмен. Летучая мышь. Вейтмен. Вейтмен. Все потому что...
4: Бэтмен.
1: Да. Человек-паук.
4: Человек-паук.
1: Железный человек.
4: Железный человек.
1: Капитан Америка.
4: Капитан Америка.
1: Тор. Халк.
4: Халк.
1: Супер-женщина.
4: Супер-женщина.
1: Вахаваха. Вахаваха. Вахаваха.
4: Росомаха.
1: И последний. Дэдпул. Последний.
4: Дэдпул.
1: Молодец! Молодец, Шакир. Шакир, пожалуйста, оставь свой номер телефона Мурату, не вешай трубочку, и тебе пришлют электронные два пригласительных на вечеринку It's My Life. Вечеринка 90-х в стиле Евроденс.
4: Ура, жена, идем.
1: Все здорово. Ну, слова победителя, можешь передавать привет кому-нибудь, может быть, что-нибудь сказать, я не знаю, слушателям.
4: Женитесь по любви.
1: Женитесь по любви. Замечательное пожелание. Спасибо тебе, Шакир, не вешай трубочку. Друзья, ну а мы с вами еще пока не прощаемся, потому что у нас есть еще целый час. Переходим во второй час «Васаби-шоу».

Да, даем васаби. Это васаби-шоу. Второй час. С вами я, Антон Павлов, Мурат Саундов. И тема, на которую мы сегодня с вами разговариваем, задаемся вопросом, в каком возрасте лучше всего вступать в возраст. Ой, возраст, как масло-масляное. В каком возрасте лучше всего вступать в отношения? Простите, пожалуйста, немножко задумался. Да, в отношения и почему. Пишите свои истории. Самое интересное сообщение, самый лучший ватсапер получит от нас два пригласительных на вечеринку «It's My Life». Вечеринка 90-х в стиле Евроденс, которая пройдет уже совсем скоро, 7 августа. Так, и вот, знаете, все-таки мы решили подумать и немножечко изменить ход событий в Васаби-шоу. И решили, Мурат говорит, давай не будем читать гороскоп. Я говорю, ну окей, давай не будем. Тогда без гороскопа и переходим к вашим сообщениям. Так, прекрасная тема, пишут нам. Это, конечно, в осознанном возрасте, когда принимаешь его, ее с недостатками, вот, и не смотришь на материальные блага и выгоды. Также передаю привет большой своему любимому городу Кокшетау. Кокшетау, огромный вам привет от нас тоже. Так, дальше. Здравствуйте, Васаби Шоу. По теме считаю, как нагулялся, так и женись. Вот, Владимир, хорошая фраза. Так, не по теме, вчера был... не по теме, вчера был эфир или у меня в городе что-то с сигналом? Пишу из Семея. Вчера был эфир, но только музыка. Да, Зефир вчера был. Так, спрашивают, ребят, кто во втором часе к нам присоединился, мы говорим, еще раз напомню, на тему, в каком возрасте лучше вступать в отношения, по вашему мнению, и почему, и рассказывайте свои истории, пишите, в общем, делитесь своим мнением. Также я хочу сказать, что мы уже вот в прошлом часу разыграли два пригласительных, в этом часе только отдадим лучшему ватсаперу. Так. Так, вот такая вот песенка. Привет, ребят, по теме. Нужно с 18 иметь все, особенно вторую половинку. Когда полон сил, и она полна сил, ночами и днями не спать, так сказать, притираться, прикипать. Вопрос к звукарю. Почему, когда хозяйки нет, музыка огонь? За звукаря без обид. Всем-всем, салам алейкум, с уважением, Даник Балхашский. А потому что это мужской коллектив. Вот. Так, вчера, говорят, Мура, спасибо тебе, были классные треки, были, с удовольствием слушала. Огромное спасибо еще нашему саунд-продюсеру Заур Султан. Он подбирает, делает подборочку. Так, доброе утро, Тоха. Я искренне верю, что в отношениях нужно вступать тогда, когда при одном взгляде на человека внутри начинают порхать бабочки. Сердце колотится так, будто ты летишь с огромной высоты, а улыбка появляется сама собой. Когда у вас обоих от каждой встречи замирает сердце, а рядом друг с другом хочется прожить всю жизнь. Именно так когда-то началась наша история с моей любимой супругой Алиной. Алина, я очень сильно тебя люблю. Спасибо, что делаешь мою жизнь счастливее каждый день. А еще счастливее мы станем, если дорогой Тоха подарит нам два билета на концерт из 90-х, и мы 7 августа отметим нашу годовщину вместе уже 10 лет. Утельбаев Дамир. Ну что ж, Дамир, тогда, раз такое у тебя замечательное сообщение, и ты так хочешь со своей супругой пойти на вечеринку, тем более у вас 10-летие, конечно же, вот, Мур, запиши, пожалуйста, номер, а я пока дальше буду читать сообщение. Мы поздравляем тебя, тебе достаются два пригласительных на вечеринку «It's My Life», вечеринка 90-х в стиле «Евроденс». Прошу прощения, кашель тайм, ребят. Так, дальше. Так. Доброе утро, Антон и Мурат. Всем отличного дня. Чем старше становишься, тем больше ценишь спокойствием. Спокойствие рядом с любимым человеком. Да, соглашусь. Антоха, говорят, давай жги шутки. Ну ладно, пожалуйста, так. Почему напилась? А потому что после 6 жрать нельзя. Потрясающая фигура. Это когда есть чем потрясти, а не погреметь.

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University.

0: 16.00 по адресу Достык 85А, Каспиан Юниверсити. Новое определение образования. Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Да, летний
2: так,
1: режим.
2: Сообщение есть?
1: Конечно, есть, потому что сегодня мы с вами обсуждаем очень прикольную тему. В каком возрасте, по вашему мнению, лучше всего вступать в отношения и почему? Так, также сегодня можно передавать приветы близким, родным. И, конечно же, присоединяйтесь, смотрите нас в прямом эфире в ТикТоке. Павлов Антон, Васаби. Так, следующее сообщение. Доброе утро, привет, Energy. 18 хочется романтики, а после 30 хочется надежности, пишет Ерлан. Так, доброе утро, всем привет. Самое время для отношений, когда готовы брать ответственность на себя за каждый свой поступок. Так, дальше сейчас. Доброе утро. Лучше всего вступать в отношения тогда, когда не боишься быть собой. Да, ребят, вот когда вы пишете такие сообщения, очень прошу вас, раскройте ее как-то посерьезнее, как-то раскройте больше, чтобы было более понятно, что вы имеете в виду под этим. Да, я, конечно... Тут можно еще много чего додумать, но распишите, будет очень приятно. Так, вот пишут, спасибо, хорошая тема. Да, ну пишите тоже свое мнение, друзья. Так. Привет, любимое шоу. Думаю, после 28 лет человек становится эмоционально взрослее. Тогда и можно вступать в отношения. Так, доброе утро, Мурат Антон. Всем хорошего настроения. Любовь приходит тогда... когда ее совсем не ждешь. И главное не возраст, а главное взаимное уважение. Так, так. Дальше. Привет, Energy FM. Чем старше становишься, тем меньше ценишь внешность, а больше ценишь поступки. Антоха, жги шутки. Ну ладно, давайте, пожалуйста, если хотели, вот еще вам шуточки, что уж, пару шуточек есть у меня для вас. Морщины на лбу — это извилины, которые не поместились внутри. Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.

0: и Павловым.
1: Да, это Васаби с Павловым и с Саундовым. Друзья, сегодня у нас на календаре уже 30 июля, четверг, и вот уже и подошел к концу второй месяц. Представляете, второй месяц, лето уже за плечами. И давайте наслаждаться предстоящим месяцем августом. Всем его, конечно же, прекрасного, да? Я напомню, что сегодня мы обсуждаем с вами тему такую. В каком возрасте лучше всего вступать в отношениях? И почему, пишете вы, а мы задаем вам такой вопрос. Итак, здравствуйте, Антон. Можно, пожалуйста, передать большой привет своей любимой супруге Григорьевой Ксении и сказать, что очень ее люблю и буду очень скучать. Согласно теме, считаю, что после 30 лет получаются отличные браки. Витас, Алматы. Так, дальше. Секунду. Так. Доброе утро. Встретила мужа в 39 лет. Никогда не поздно. Ага. Так, следующее. Доброе утро, Васаби Шоу. Доброе утро, Антоха. Жги, Мура. Спасибо за музыку. Не ищите подходящий возраст, ищите подходящего человека. Так, дальше. Привет, Energy FM. Чем старше становишься, тем меньше ценишь внешность. А, это я уже читал, да, повторили опять. Доброе утро, лучше позже. Мне кажется, идеальный возраст около 30 лет. Так. Доброе утро, Васаби. Для серьезных отношений нужно созреть внутри, а не просто отметить очередной день рождения. Ага, так, хорошо. Так, так. Ну, все понятно. Так, ребят, ну вот, вы просили шутки. Хорошо, тогда дальше у нас рубрика «Шутки Мура», да? Давай, послушаем музыку и перейдем к рубрике «Шутки».

0: Давай, жги.
1: Вот, Мура мне говорит, давай, жги. Хорошо, сейчас как нажгу, так нажгу. Так, ага. Итак, поехали, шуточки. Женщина любит ушами, а мужчина глазами. В обоих случаях полное отсутствие работы мозга. Кто-нибудь знает, почему в сказке о рыбаке и рыбке дед не попросил у рыбки другую бабку? Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. Самец, подумал Иван. Нормально. Каждая буханка хлеба – это трагическая история зерен, которые могли бы стать водкой, но не стали. Алкоголь – зло. Мы всегда говорим, ребята, это просто шутка. Другая половинка у меня появится, видимо, только тогда, когда меня переедет поезд. Конец-то, наконец-то временные трудности закончились. И наступили трудные времена. Нет, нет, подожди. Ой, у меня еще много их. Интересно, есть ли жизнь после смерти или тоже нет? Никогда не спорь в соцсетях с теми, кто печатает быстрее тебя. В ресторане. Вы доллары принимаете? Да. А кредитные карты принимаем. А бутылки?

0: идеально.
1: Да, я, короче, решил, ребят, вот Мурат тут почему-то по-своему решил и разбил мою рубрику шутки на две подрубрики, потому что я не все шутки вам озвучил, и для тех, кто все-таки не переключился и до сих пор еще их ждет, пожалуйста. А вы знаете, что, вас муж, что ваш муж гуляет? Ну и что? Он тепло одет. Вот. Вот замечательная женщина, вот так нужно отвечать на вопрос. А вы знаете, что вас муж, ваш муж гуляет? Ну что, он тепло одет. И что у вас, все серьезно? Ты же знаешь, если я влюбилась, то это на весь день. Да. Вова, что ты можешь сказать о молекулах спирта? Они хорошо сочетаются с молекулами огурца. Еще раз говорю, алкоголь — это зло. Кто знает, что произойдет, когда встретятся «О, боже, какой мужчина!» и «Ах, какая женщина!» Так, дальше. Объявление в аптеке. Не возьмешь сегодня средства от защиты, придешь через год за памперсами. Друзья, да. Ой, ну что же я могу сказать? Вот такой вот шуточный эфир сегодня был у нас. Сегодня мы с вами говорили на тему, в каком же возрасте лучше всего вступать в отношения. Что же мы поняли? Лучше всего, вы писали разные свои мнения, но лучше всего, то есть для любви всегда и для отношений свой возраст, у каждого он индивидуальный. Самое главное, что бывают и трудные моменты в отношениях людей, поэтому самое главное вот эти трудности проходить вместе. Знаете, просто вот моя любимая фраза, что отличает людей, которые прожили всю жизнь вместе, от людей тех, которые развелись? Те, которые развелись, они просто сдались, а те, которые прожили всю жизнь, они просто... решили бороться со всеми трудностями, потому что, знаете, ну не бывает, чтобы все было всегда гладко и радужно в отношениях. Но если у вас так, то пусть так оно и будет. Всегда ваши. Васаби Шоу, Антон Павлов. До завтра.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM де жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

П-определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy-ді тыңда. Қандай тамаша жаз. Қандай тамаша жаз. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминает.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и...

Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой

0: А сейчас дискотека.
1: Поставьте ноги на ширину плеч.
2: Диджей Игрун. Диджей Игрун представляет Супер Памп Шоу.
3: Только лучшая танцевальная музыка. Супер Памп
2: Шоу. Сделай громче. Get ready to pump.
4: Пламенный привет всем слушателям Energy FM. Четверг, 7 вечера, а это значит, в эфире программа Супер Памп Шоу. С вами диджей Игрун. Впереди целый час отборной танцевальной электронной музыки. Свежие релизы, проверенные хиты и треки от ведущих мировых лейблов. Прибавьте громкость и оставайтесь на правильной волне. Это

На одном дыхании пролетел очередной выпуск Super Pump Show на Energy FM. Спасибо, что были с нами. Трек-лист и запись микса вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. С вами был DJ Grun. Всем хорошего вечера. Услышимся в следующий четверг. Пока.